0: есть Альфинга, Медьок, Гламасон.
1: Да нормально же, бляхи.
2: Если ему дать гаджем, будь тут упугал.
3: Oh, do, three, five.